Я урожак, я фото, я алим, я кабид, я басир, я хафир, я рафи, я муиз, я музил, я сами, я башир.

ответ. Я Расир. Я Сабур. Я Аллах. Я Рахман. Я Рахим. Я Малик. Я Кудус. Я Салам. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq.